0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставка.
2: Успех.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк на Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Музыка весны на радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

Реклама. Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Премьера недели на «Радио Монте-Карло». Селин Дион. Дансон. Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения. Селин Дион. «Дансон».

0: Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще. Суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо.
4: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Музыка весны. На радио.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Гульбешники.
1: Есть целый ряд блюд, чье точное происхождение определить трудно, и каждая из нескольких стран готова назвать себя их родиной. Так вышло и с гульбишниками. Главный авторитет в области народных кухонь Вильям Похлебкин относил их к белорусской кухне. Тем временем в Латгалии, это восточная часть Латвии, с этим не согласны. Там их называют гульбешниками и считают своим местным блюдом. По сути, это сытная картофельная еда из разряда той самой домашней кухни, где все строится на простых продуктах и чувстве меры. Основу составляет вареный картофель, превращенный в плотное пюре. В него добавляют немного муки и яйцо, чтобы масса держала форму, а дальше начинаются варианты. Внутрь могут положить жареный лук со шпеком, мясо, грибы, свежую или квашеную капусту. Иногда начинка бывает совсем простой, а иногда щедрой, как это часто бывает в деревенской кухне. Формуют гульбешники обычно в виде небольших овальных пирожков или лепешек, а затем обжаривают до румяной корочки, либо запекают. В результате получается блюдо, которое одновременно напоминает и зразы, и драники, и картофельные пирожки. Не случайно у него много родственников в соседних кухнях, от белорусских бульбяников до украинских картопляников. В повседневной ресторанной жизни Латвии гульбешники встречаются нечасто. Зато их до сих пор охотно готовят в гостевых домах и усадьбах кулинарного наследия, где местная кухня сохраняется не ради моды, а по привычке и памяти. Для Латгалии это настоящая классика бабушкиной кухни и еда из детства. Простая, сытная, без лишней изысканности, но с тем самым вкусом, который трудно подделать.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: На природе или дом? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
0: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сварки всем максимум дают.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Плати меньше, купайся больше. В аквапарке «Атолл» специальные условия для групп.
1: Именинникам билет в два раза дешевле.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете...

0: «Веселье джаза» на радио «Монте-Карло». Дин Мартин. «Суэй».
1: У знаменитой песни «Суэй» латиноамериканские корни. Ее основой стала композиция «Кьен Сера», которую в 1953 году написали Пабло Бельтран Руис и Луис Деметрио. Уже через год на эту музыку появился английский текст Нормана Гимбела. При этом настроение песни заметно изменилось. Вместо легкой грусти о несбывшейся любви получилась история о соблазнительном танце. Именно в таком виде «Суэй» в 1954 году записал Дин Мартин. Его версия быстро стала главным англоязычным прочтением этой мелодии и со временем превратила латиноамериканский хит в классику популярной эстрады. Дин Мартин. «Суэй».

0: Звоните 2-6-0. Реклама. Акция для пользователей приложения АГТРФ с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Неофита. 0+.
1: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Танк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей. В Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
8: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
10: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
11: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Генеральный прогон. В театре есть особое понятие – сдача спектакля. Так называют генеральный прогон – финальную репетицию перед премьерой, когда все должно происходить точно так же, как на настоящем показе. Декорации, свет, оркестр, костюмы, грим, полная сосредоточенность артистов и всей команды. По сути, это уже спектакль, только с правом на последнюю корректировку. Вообще, репетиционный процесс состоит из нескольких этапов. Сначала идут обычные репетиции. Чтение пьесы, разбор сцен, поиск интонаций, мизансцен и смыслов. Потом наступают прогоны, когда отдельные кусочки начинают складываться в цельное действие. В этот момент спектакль впервые едет без остановок, иногда уверенно, иногда со скрипом. Следующая и последняя ступень как раз и есть генеральный прогон. Здесь проверяется все. Успевают ли актеры переодеваться? Не застревает ли декорация? Слышно ли оркестр? Вовремя ли гаснет свет? И именно на генеральном чаще всего происходит какая-нибудь неожиданность. По закону театральной жизни. Не зря существует примета. Если на генеральной репетиции все прошло идеально, значит, что-нибудь обязательно случится на премьере. Особенность сдачи спектакля в том, что она проходит уже на зрителя. В зал приглашают сотрудников театра, коллег, друзей, иногда профессиональных критиков. Эта публика особая, понимающая, внимательная и местами даже более строгая, чем обычный зритель. Их реакция помогает режиссеру почувствовать, где спектакль дышит, а где пока спотыкается. Сдача обычно происходит накануне премьеры. После нее режиссер может наконец выдохнуть, артисты немного расслабиться, а театр признать спектакль готовым к жизни. Хотя сами актеры знают, по-настоящему спектакль начинает рождаться только тогда, когда в зале появляется настоящий зритель.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. река.nn.ru.
5: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
6: А если что-то беспокоит? Вы позвонили в клинику «Александрия». Разберемся досконально. УЗИ, анализы, консультации врачей-экспертов. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Рекламо.
1: Это обвал! Обвал-цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятные.

0: Порт Уют, Красноармейская, 15Е.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сроки всем максимум дают.
3: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще. Суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо.
4: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.

Сочи-центр. Без возрастных ограничений. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Часы Кулибина. У каждого искусства есть эпоха, когда оно достигает особого блеска. Для часового мастерства такой эпохой стал 18 век. Часы тогда перестали быть просто декоративной игрушкой. Они превращались в сложные механизмы, в которых соединялись наука, искусство и тонкая работа ювелира. А имена европейских мастеров Бреге, Вашерон и других становились символами точности вкуса и инженерного совершенства. Довольно скоро эта увлеченность точной механикой захватила и русских мастеров, из которых особую страсть к часовым механизмам питал знаменитый нижегородский изобретатель Иван Кулибин. Еще юношей он стремился понять, как устроен этот загадочный механизм, разбирал часы, пытался воссоздать их своими руками из дерева, искал знания и инструменты, которых ему не хватало. И довольно скоро достиг того уровня, когда мог не только копировать, но и придумывать собственные решения. Самым известным его произведением стали часы в форме гусиного яйца, созданные в подарок Екатерине II в честь ее приезда в Нижний Новгород. Корпус из серебра с позолотой скрывал внутри систему из 427 деталей. Часы не только показывали время и отбивали каждый час, но и воспроизводили музыку. Специально для своих часов Кулибин сочинил мелодию, которая проигрывается в каждый полдень. Но главное чудо было спрятано внутри. В конце каждого часа в корпусе открывались крошечные дверцы и начиналось миниатюрное представление. Двигались фигурки, разыгрывалась сцена воскрешения Христа, звучала мелодия. Это был настоящий автоматический театр, встроенный в часовой механизм. Редчайшее сочетание инженерной точности и художественного замысла. Циферблат часов Кулибин расположил снизу яйца, а для удобства пользования гениальный изобретатель сконструировал специальную подставку, позволяющую видеть стрелки часов, не переворачивая корпус. Работа над механизмом заняла 3 года. Завершить работу к приезду императрицы в Нижний Новгород Кулибин не успел, но сумел заинтересовать ее своим замыслом. Когда часы были готовы, он лично представил их в Петербурге. Подарок произвел сильное впечатление, и Кулибин получил приглашение возглавить механические мастерские Академии наук. Сегодня уникальные часы хранятся в Эрмитаже и воспринимаются как подлинное чудо точной механики. Они настолько добротно выполнены, что идут и сейчас, а современные часовщики удивляются сложности и точности их механизма. Больше, чем искусство.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
7: Успех.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколение. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
17: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
18: Подробнее на t2.ru.
19: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
20: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/spec/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПМ.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: «Радио Монте-Карло».

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сроки всем максимум дают.
3: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
4: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
3: Стоп, у официалов всегда дорого.
4: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
5: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
6: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Неофита. 0+.
7: Ждет построить.

0: Кипарис. Дом сдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Плати меньше, купайся больше. В аквапарке «Атолл» специальные условия для групп.
3: Именинникам билет в два раза дешевле.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: ИП Телухин АА, УГРНП 304-526-011-800-121.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
3: Я вижу результат.
4: Я Екатерина Ермакова, косметолог Садко, и я выбираю интеллектуальное омоложение. Создаю индивидуальные программы омоложения с доказанным результатом. Ваша красота – моя профессиональная репутация. Жду вас в косметологии Садко.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
7: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ группы «Инвестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
11: Успех!
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
15: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
14: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Звук.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
1: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Равирская панель» за 2025 год.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
4: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.com.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Джаза на радио Монте-Карло.
9: Нэт Кинг Кол. Unforgettable.
10: Песню «Unforgettable» в 1951 году написал композитор Ирвинг Гордон. Причем сначала она называлась «Uncomparable», то есть «Несравненная». Но издатели настояли на варианте «Незабываемая» и оказались правы. Песню записывали многие, но именно версия Нэта Кинга Коула стала главной. В том же 1951 году он выпустил «Unforgettable» с аранжировкой Нельсона Ридла. И эта мягкая баллада сразу заняла особое место в американской песенной классике. Позже композиция не раз переиздавалась, а в 2000 году оригинальная запись Нэта Кинга Коула была включена в зал славы Грэмми.
9: Нэт Кинг Коул. «Unforgettable».

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: люкс, садим люкс.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Настройся на весну. Новые образы и яркие акценты для прогулок, работы, отдыха и уютных домашних вечеров. Начни обновление с приятных мелочей и перемен с ТРЦ «Океанис». Выбирай свой маршрут на океанис-дефисмол.ру. Весна уже здесь.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. «Река.НН.ру».
5: Чем это вы тут занимаетесь?
6: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
5: Точно?
6: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще, суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо.
1: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.

0: центр ООО «Акватория развлечений».
1: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк. На Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО «УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
2: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
5: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с красотой. С кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров на сайтах Amoto.ru и JQ.ru.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении Додо Пицца среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве сроков и порядке получения на Додо Пицца.ру. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставка.
10: Успел.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
18: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио Монте.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Плати меньше, купайся больше. В аквапарке «Атолл» специальные условия для групп.
2: Именинникам билет в два раза дешевле.
3: Ждет построение.

0: Домсдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж. Наш JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио Монт.

0: Поездки в получение уточняйте на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. УК «Портуют». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.

0: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
1: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Театральный сезон на радио Монте-Карло. Идеальный театральный билет. Театр начинается не с вешалки, а с правильно выбранного билета. Выбирая билет в театр, важно учитывать особенности постановки и специфику зала. В уютных камерных театрах, где зрителей не больше 80, хороший обзор обеспечен практически с любого места. В более просторных залах с единым зрительным пространством оптимальным считается 8-й ряд, который профессионалы называют режиссерским. Отсюда идеально видно и слышно все происходящее на сцене. Если вы собираетесь на оперу или симфонический концерт, не стоит стремиться занять места в первых рядах. Мощное звучание оркестра может даже слегка оглушить. Например, в Мариинском

0: Мариинском театре. Оптимальная акустика в первом ряду билетажа, центральных ложах бенуара или на первых местах ярусов. А вот для драматических спектаклей прекрасно подойдут партер или амфитеатр, а также первые ряды в ложах. Правда, перед покупкой стоит внимательно изучить схему зала. Многие классические театры имеют так называемые слепые зоны, места, на которых обзору могут помешать, например, колонны, архитектурные особенности зала или неудачное расположение кресел. Даже в партере подъем рядов не всегда гарантирует идеальный обзор, поэтому при выборе билетов обращайте внимание на специальные пометки вроде «места с ограниченной видимостью». Если бюджет ограничен, можно рассмотреть входные билеты. Они позволяют попасть в театр за символическую плату, но место придется искать уже в зале. Правда, есть риск оказаться на приставном стуле в проходе или вовсе не попасть на спектакль, если свободных мест не окажется. Такой вариант подходит тем, кто готов к импровизации и не боится неудобства ради возможности приобщиться к искусству. В любом случае, продуманный выбор места сделает посещение театра по-настоящему комфортным и запоминающимся.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Селин Дион. Дансон.
2: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
1: Селин Дион. Дансон.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
5: Успех.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале.

Уикенд на радио Монте-Карло. Обезьяний парк Дзигокудани. К востоку от японского города Нагано на острове Хонсю находится единственное место в мире, где в горячих источниках нежатся не люди, а обезьяны. Это парк снежных обезьян или Дзигокудани. В переводе с японского это слово значит «адская долина». А все из-за того, что в холодное время года над источниками клубится мощный пар. Горячие источники здесь существуют давно. Еще в середине 19 века в этом месте появилась гостиница. Ее постояльцы, купаясь в открытых ваннах, частенько подкармливали снежных макак, спускавшихся зимой с гор, чтобы погреться. Довольно быстро макаки смекнули, что к чему, и освоились. Они стали приходить к источникам не только зимой, но и летом. И не только, чтобы полакомиться подачками туристов, но и чтобы отдохнуть в теплой воде. В 1964 году японцы основали парк снежных обезьян и выделили обезьянам их собственную купальню «Ансен», чтобы оставить больше личного пространства постояльцам гостиницы. К тому же это оказалось прекрасной возможностью лучше изучить привычки и поведение макак в дикой природе, а заодно отвлечь их от другого любимого развлечения – разорительных набегов на окрестные поля. Земля в этом месте покрыта снегом 4 месяца в году. Да и чтобы добраться до Дзигокудани, придется изрядно потрудиться, пройдя пешком в гору почти...

0: Реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Я вижу результат. Я Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат.

0: Парис. Домсдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: А если что-то беспокоит? Вы позвонили в клинику Александрии. Разберемся досконально. УЗИ, анализы, консультации врачей-экспертов. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
3: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получите супервыгоду и не только. Эксид-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Эксид уже сегодня.
5: Эксид. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Рама. Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
1: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
2: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще. Суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новое. Просто строим хорошо.
4: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
7: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 300 000 рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Радио Монте-Карло.

больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Часы Кулибина. У каждого искусства есть эпоха, когда оно достигает особого блеска. Для часового мастерства такой эпохой стал 18 век. Часы тогда перестали быть просто декоративной игрушкой. Они превращались в сложные механизмы, в которых соединялись наука, искусство и тонкая работа ювелира. А имена европейских мастеров Бреге, Вашерон и других становились символами точности вкуса и инженерного совершенства. Довольно скоро эта увлеченность точной механикой захватила и русских мастеров, из которых особую страсть к часовым механизмам питал знаменитый нижегородский изобретатель Иван Кулибин. Еще юношей он стремился понять, как устроен этот загадочный механизм, разбирал часы, пытался воссоздать их своими руками из дерева, искал знания и инструменты, которых ему не хватало. И довольно скоро достиг того уровня, когда мог не только копировать, но и придумывать собственные решения. Самым известным его произведением стали часы в форме гусиного яйца, созданные в подарок Екатерине II в честь ее приезда в Нижний Новгород. Корпус из серебра с позолотой скрывал внутри систему из 427 деталей. Часы не только показывали время и отбивали каждый час, но и воспроизводили музыку. Специально для своих часов Кулибин сочинил мелодию, которая проигрывается в каждый полдень. Но главное чудо было спрятано внутри. В конце каждого часа в корпусе открывались крошечные дверцы и начиналось миниатюрное представление. Двигались фигурки, разыгрывалась сцена воскрешения Христа, звучала мелодия. Это был настоящий автоматический театр, встроенный в часовой механизм. Редчайшее сочетание инженерной точности и художественного замысла. Циферблат часов Кулибин расположил снизу яйца, а для удобства пользования гениальный изобретатель сконструировал специальную подставку, позволяющую видеть стрелки часов, не переворачивая корпус. Работа над механизмом заняла 3 года. Завершить работу к приезду императрицы в Нижний Новгород Кулибин не успел, но сумел заинтересовать ее своим замыслом. Когда часы были готовы, он лично представил их в Петербурге. Подарок произвел сильное впечатление

0: и Кулибин получил приглашение возглавить механические мастерские Академии наук. Сегодня уникальные часы хранятся в Эрмитаже и воспринимаются как подлинное чудо точной механики. Они настолько добротно выполнены, что идут и сейчас, а современные часовщики удивляются сложности и точности их механизма.
1: Больше, чем искусство.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
3: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
2: Стоп, у официалов всегда дорого.
3: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
4: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
5: Реклама. Акция для пользователей приложения АГДРФ с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.
6: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Плати меньше, купайся больше. В аквапарке «Атолл» специальные условия для групп.
9: Именинникам билет в 2 раза дешевле.
10: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Center Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
11: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Нижнем Новгороде 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики, добавим латинского колорита,

0: не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
1: Чем это вы тут занимаетесь?
2: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
1: Точно?
2: Точно. Цифровая стоматология в клинике Александрия. Революционный подход к здоровью зубов.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Вечерний коктейль «Радио «Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

радио Монте-Карло. Бенни Гудман. Син-син-син. История инструментальной композиции «Син-син-син» началась с песенного варианта. Хотя чаще бывает наоборот. В 1936 году джазмен Луи Прима написал композицию «Син-син-син» «With a Swing» и впервые записал ее со своим ансамблем «New Orleans Gang». Однако настоящую жизнь эта вещь получила все же в оркестровом, инструментальном формате. Самую знаменитую версию в 1937 году записал Бенни Гудман. Именно она превратила «Синг-синг-синг» в один из главных символов эпохи свинга. Позже эта запись вошла в зал славы Грэмми. Бенни Гудман. «Синг-синг-синг».

0: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
5: Я вижу это.
6: Я Екатерина Ермакова, косметолог Садко, и я выбираю интеллектуальное омоложение. Создаю индивидуальные программы омоложения с доказанным результатом. Ваша красота – моя профессиональная репутация. Жду вас в косметологии Садко.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов и приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Селин Дион. Дансон.
2: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
1: Селин Дион. Дансон.
3: Дансон.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Застройщик «Новая жизнь» теперь просто «Новая». Название стало проще. Суть осталась прежней. Квартиры с чистовой отделкой в жилом комплексе «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая». Просто строим хорошо.
4: Застройщик ОСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 030 000 рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Center Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
2: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Здорово! Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Плати меньше, купайся больше. В аквапарке «Атолл» специальные условия для групп.
3: Именинникам билет в два раза дешевле.

0: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
1: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
0: Точно. Готовые дома вкрутой.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
3: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
4: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио «Монтаж».

Авторадио. Монте-Карло. Цитаты. Моя музыка, как мне кажется, помогает гармонизировать отношения между людьми. Нэт Кинг Коул.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0 плюс. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло». Цитаты.
4: Я никак не пойму, почему джазовая музыка не заслуживает того же почтения, что и европейская классика. Столько лет, как Бетховен умер, о нем до сих пор говорят. Его произведения исполняют и на них учатся. Почему никто также не говорит о Чарли Паркере, Джонни Колтрейне, Телониусе Монке, Дюке Эллингтоне, Флетчере Хендерсоне или Луи Армстронге? Это настоящая классика. Майлз Дэвис.

0: Реклама. Плати меньше, купайся больше. В аквапарке «Атолл» специальные условия для групп.
1: Именинникам билет в два раза дешевле.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
3: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получите супервыгоду и не только. Exceed-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
5: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Настройся на весну. Новые образы и яркие акценты для прогулок, работы, отдыха и уютных домашних вечеров. Начни обновление с приятных мелочей и перемен с ТРЦ «Океанис». Выбирай свой маршрут на океанис-дефисмол.ру. Весна уже здесь. Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleныч.ru.
2: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
3: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
2: Стоп, у официалов всегда дорого.
3: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
1: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
4: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.

0: Новые технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

на радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра. I've got you under my skin. Песню «I've got you under my skin» Коул Портер написал в 1936 году для музыкального фильма «Born to Dance». Сам фильм сегодня помнят в основном киноманы, а вот музыка из него давно живет своей отдельной жизнью. За десятилетия эту вещь перепевали многие – Элла Фицджеральд, Дайана Кролл, Майкл Бубле и даже Боно. Но самой знаменитой все равно стала версия Фрэнка Синатры. В 1956 году он записал «I've got you under my skin» с оркестровкой Нельсона Ридла. И именно тогда песня зазвучала так, что превратилась в эталон свинговой эстрады. С этого момента она уже прочно ассоциировалась именно с Синатрой. Фрэнк Синатра. «I've got you under my skin».

0: проведения, количество призов, срок, места и порядки получения уточняйте на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО «УК Портуют». Реклама. Неофита. 18+.
1: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивляйтесь.

0: улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Это обвал! Обвал-цен в дисконт-центре «Порт-Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно выгодные. Успейте купить. Диваны, кухни, кресла, спальни. Та самая мебель уже здесь, по доступным ценам. Впечатляющий выбор. Не ждите, забирайте, пока все не разобрали. Дисконт-центр мебели. ТЦ «Порт-Уют». Красноармейская, 15Е.
1: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
2: «Агат. Покупай выгодно».
0: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк на Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».